0: Я сам Лутка Кито, эксперта за боракауства апрызле. Лутка и мато, юро, кейч буйтай. Лутка, что да тута дере воня, кайш черствы клип.
1: Воин ступас аппарата там на бличе.
0: Хай, тайки кашчик с вокнышком. Поля там раз нуц.
1: Я тыш. Małe kuluch czysta nucka leży. Je to znano dżyża, takie pieczenskie koto, ale z wiekom, albo samo kolebka za czysto.
2: Toto la żona kolebka nie, ale automat za pieczenie chleba.
1: Nie, za mnie je to kolebka za czysto. Ladaj to la przez wokneszko do maszynki.
0: Kuluch czysta. Он со хиба.
1: Завище невидимный кузва чисто тока.
2: И во печенской машинце со чисто дерье в упече. Е чопво обшитунье. Кайш в колебце.
1: Ту вонка на аппарате показа со червена личба 200.
0: Ах, то е завище хорцата.
1: 200 стопню. Тун, киштун, клеп там нуцка тока дырби. Тайку, хорцо ту знешь чмоц.
0: Клеп нуцка дрыма. Спи, клепушко, спи.
1: Семе сеюн потом засводжеч дач, достанешь акижо бруну скорку.
2: Как дацеш клеп машинце ешь, дыш маш тайки страх.
1: Тун, клеп дырби потом везо вон пшинч. Зато дава завище некаке кузво.
0: Хай. Knefle, du tun jole rast delest, wutschu.
2: Oh, Jana, dobra idea. Svirca nutzka jesu hasnua, a Čopvota je netko najskire tež fuk.
0: Šo jedne, klipe zavešte jižo přepečene.
2: Dočakajče, vočinime dočka.
0: Как дере то воня.
1: О, хорцо. Хорца пара ми до носа ступа.
0: Потом джирача на бок. Я пак скочу раз на скоку. Хеп.
2: О, кейч буйто лакито. Ты се нозе спалиш.
0: А, я мам шконе. А я мам чвак добро хлеба. Штуце воптач.
1: Я. Je tun svodne.
2: Jenož dere, so je mašinka hasnjena.
0: Jenož dere, evak me tež išče přepeče.
1: Kito, maš te išče kusk za mne?
2: A prošu, za mne tež?

0: Я сам мила предкаш, сам раз на вубленку. Аж я пойду на универзу ту, ако кост свишака, буду там музыкову
1: ведомность. Студировать?
0: Jo, я нуж свишаш. Я рада цитам биографии от компонисту, але, на jo, ако в живенью то так. Цесто jo, аж шикну я можу шмеш.
1: Jasná, že to ešte búža?
0: Možno je všechno.
1: Vem máš ešte veľa predk. Pen ja vám žičím, že dobré. A dále veľa viesela pri svišaniu muziky učebný žik. Maria Kobelina.
0: Ja sa teke žikujú, Aňa.

Я сам мила предгаш, сам раз на вуменьку. Аж я пойду на универзу ту, ако гост